0: башня, Балу. Это мы же вратажка Божа, на лекту, как у машины, наш гуэлэш.
1: О, мне.
2: Это вратажка Жоа в России.
0: А я вам, это место провентура. Ты же обутаешь, ты же ольж на жорыш. Это мы с Йорышем.
1: На жорыш не омыслишь, мы кивер мирлош. А, кумка, неку. Até não é que já são 5 horas. Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?